Святого Нагасите, Судбратмит Ванта Сангасе, Сухдай Паун Паку Мула, Сагалис Мари Сангасар Пасаса, Исетя Пасан Вичана, Нанак Кахалю Прабапе, Исо Бритна Карай Гуарал, Тасе Мудана Найлаве, Такунда Джана Дуре, Дисарсаре Муда Джана, Нанак Рахнара Парар, Саш Вот Джур Сангача, Джур Садур Паране, Сансай Диспаране, Гарда Прид Басам Сангуи, Нанак Кандлев Правдеялю, Логопачара Каре Дин Рахат, Шабасмай Кашкаре Шипая, Антарвяпе Лосуанан, Галпад